0: своей.
1: Мне не сложно вас зафорать. Тебе мне утенье. А рада моя дана мне отче. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it.